0: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите.
0: Бесплатная замена масла в автосервисах Фит Сервис.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Дэнс лето
4: на рекорде.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет! У нас ровно 7:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорд.
2: Привет, друзья! 20 июля на дворе с началом рабочей недели.
1: Ой, просыпаемся. Ой, что не ведь, чертов футбол, это вчера было, да?
2: Так, стоп, я же не досмотрела, я заснула.
1: Как так?
2: Я пошла после тайм-аута.
1: Я скажу Ане сейчас, кто победил, поэтому приглушите приемник на 10 секунд буквально.
2: Намекни, я хочу догадаться.
1: Все, до Испании это.
2: Да,
1: конечно, вчера случилось это. Все, привет, хорошо, что вернулись. Я уже Ане все рассказал, она рада. Танцует уже.
2: Слушай, ну да, если честно, я думаю, что это борщ дважды, 8 лет быть со званием.
1: А зачем вы возвращались, да, как говорится? И так все понятно. Два гороскопа у нас впереди, рубрика «Я и в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, конечно же. Сыграем игрушку за приз вейкаперов «Ватафакты». Будут горячие новости, тему интереснейшую обсудим. С 4 часа, в общем, будьте с нами плотненько, много всего интересного. Начинаем, как обычно, с «Есть поводов» на 20 июля 2026 года, понедельник.
2: Очень плотненький праздник, называется «День дневного сна». Любим, уважаем, ценим.
1: Очень хорошая вещь, вообще прям вот правильная. Международный день торта сегодня.
2: Может, какой ты торт?
1: Ну, конечно,
2: ты Наполеон?
1: Я красный бархат.
2: Или ты муравейник?
1: Я красный бархат.
2: Ты красный бархат?
1: Я red бархат.
2: А я кто?
1: А ты кто?
2: Муравейник.
1: Может, белочка-то?
2: Какая белочка? Есть тортик белочка?
1: Белочка вафельный. Очень популярен был.
2: Знаю. Только вафельный,
1: рулет. Может быть,
2: приз.
1: Рулетом?
2: Нет.
1: А сказка-торт, который с маслом СССРовский.
2: Фу.
1: А пирожные у них вкусные были. Корзиночки хочешь быть?
2: Что ты все будешь меня состарить?
1: Хорошо, давай я найду
2: собрание. Давай что-нибудь баллоник.
1: Тирамису.
2: Подожди, есть какие-то популярные такие молодежные десерты?
1: 6-7, да. Любой, который вы назовете 6-7, будет популярным.
2: Большой 6-7. Маленький 6-7. Средний 6-7. Ну, Аня 6-7.
1: Ну все, я ее выключил на минут 5. Дальше международный день шахмат у нас сегодня. Ах, какие... Вот когда нужны поводы вот эти, да?
2: Да,
1: какая бы шахматная
2: фишка.
1: Шахматная фигура.
2: Конь.
1: День освоения космоса сегодня.
2: Ты тоже посмотри,
1: да
2: кто
1: такое?
2: Вы в космосе?
1: Праздник
2: день Луны.
1: Губошлепов сегодня, ну что за поводы?
2: Какой-то губошлеп, где не понимаете своих детей, какой-то ребенок.
1: День хождения по бордюрам сегодня. Всемирный день прыжка. Но пока десерт. Вот десерт, вот что-то сладенького хочется в понедельник, да? Поэтому голосовыми записывайте. Давайте, какое вы вот... Торт вкусный. Может быть, обозначить пирожный. Десерт.
2: Мне кажется, какой-то. Без разницы, там можно и корзинку с клубничкой, и вот это.
1: Как
2: вот
1: хотите,
2: все.
1: Голосовыми давайте нас закидывайте в чате мобильного приложения рекорда. Будем скоро слушать. Вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: каперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 20 июля прямо сейчас.
2: Овны, если вы пока и не заслужили репутацию финансового гения, то лишь по чистой случайности.
3: Тельцы, сегодня рассудительная сторона вашего существа держит полную победу над эмоциональной.
1: Близнецы, сегодня вам наверняка захочется перемен.
2: Раки, сегодняшний день принесет вам массу силы и энергии, однако переизбыток оной может доставить немало неприятностей.
3: Львы, сегодня расслабьтесь и получайте удовольствие.
1: Девы, сегодняшний день будет тянуться медленно и печально.
2: Весы, сегодня вам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений.
3: Скорпионы, ваше плечо кому-то сегодня очень понадобится.
1: Стрельцы, будьте готовы провести этот день нескончаемых разговоров.
2: Козероги, сегодня у вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников.
3: Водолеи, чем активнее вы пытаетесь форсировать события, тем труднее вам отстаивать завоеванные позиции.
1: Рыбы, никто не идеален, и вас это тоже касается. Не забывайте. Всем хорошего дня, друзья.

0: такая
1: десерт,
0: тема у нас.
1: Десерт, сладенькое что-нибудь.
0: Десерт, торт, да как хотите, что-то вот сладкое и то, что печется, мы ждем. Я вчера же, вы посмотрели в перерывах между таймами шоу вот это?
1: Да.
2: Да.
0: Ну, что-то такое себе, да, если честно?
2: Да, оно было и лучше, да, суперкубок, да, вообще прям разносит.
1: Супербол, да, вот это как бы есть смысл посмотреть. А здесь, ты знаешь, такое ощущение, что сначала продали билеты, которые, я удивилась, стоили там от 600 тысяч рублей на финал. Вы представляете, да? И... ну, просто они такие сначала продали билеты, потом такие, ну, наверное, надо людям зрелищ ждать, потому что... и заплатили за звезд.
0: Я вчера впервые увидел за все время девушку, реально, которая может единственная участвовать в тренде, что я не соответствую своему возрасту. Это Шакира.
2: Что? О, Шакира.
0: 49. Для меня она тетя Шакира, но она реально выглядит на 30.
1: Прикольно.
0: И расконсервированная Мадонна, 67. Да, это бабушка.
2: Не, ну, Мадонна, я не знаю, это ее воскрешают, наверное, постоянно.
0: На важные мероприятия, говорят, Мадонна!
2: Они сливают эту жижу из бака, как типа, старый друг, я вынужден тебя разбудить. И она приходит.
0: Ну, вообще, да, интересно было. Ну, Шакира, конечно.
2: А дальше еще прикол. Шакира-то сама вышла, станцевала, а Мадонну вывозили на поле.
0: Да, на машинке.
2: Она же такая, я не найду
1: меня. Ну, подождите, давайте мы понаблюдаем Шакира в 67, как будет сама выезжать.
2: Я думаю, что она выскочит с альтухой.
0: Она свою вака-вака-лока.
1: Слушай, ну подожди, Мадонна тоже 8 лет назад поскакивала покруче.
0: А что случилось?
1: Ну, потому что там с возрастом, мне кажется, каждый год такой.
2: Что такое? Запреты на определенные вещества.
0: Вот почему, да.
2: Слушайте, а нет ощущения, что песни Шакиры это просто какие-то заклинания Вуду? Вака-вака-ой-ой! И она впитывает в себя энергию людей.
0: Ну, она создает атмосферу каждому чемпионату мира, стоит признать.
2: Все молодцы.
0: А вы знаете же, что она с футболистом встречалась, а он ей изменил?
2: О, испанцам!
0: Я забыл,
2: с Барселоны. Не, не Пике,
0: да,
2: и не Иньеста, не помню.
0: И все, в общем,
1: ударить бы его!
0: И все говорят, в общем, как он вообще мог так
2: Ну, поэтому он больше и не играет.
0: Ну да, он плакал там когда-то на днях.
1: Ну, правильно.

0: Рекорд. Новости.
1: Турецкая партия ВЭТАН предложила создать союз Турции, России, Китая и Ирана для сдерживания США. По мнению авторов инициативы, такой альянс сможет предотвратить крупные международные конфликты и помешать попыткам Вашингтона восстановить мировое лидерство. Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР дал высокую оценку отношениям двух стран, сообщил Дмитрий Песков. Президент России на встрече с главой МИД КНДР еще раз выразил благодарность руководству и народу этой страны за помощь в проведении спецоперации. Сборная Испании двукратно чемпион мира. Испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1-0. Победный гол забил Ферран Торрес. Теперь в активе Испании два титула чемпионов мира – 2010 и 2026 годы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс-лето!

0: рекорд. Вейкаперы.
1: Ваши голосовые слушаем. Какой же вы торт, какая вы вкуснятина, сладость этим утром. Вы знаете, у нас одни девчонки только проснулись. Пацаны, видимо, спят после футбола. Елена, с нее начнем.
2: Всем привет. Вейки персонально. Я сегодня морковный торт, такой нежный, с грецкими орешками, жирненькими сливками, сочным бисквитом, да с чайком ароматным. Вкуснота. Всем очень хорошего, прекрасного дня.
3: Не хватает только заходите к нам в кафе, у нас такое есть.
4: Не, парни смогли только вот буквами напечатать, нет у них голоса. Я сегодня про фитроль с коньячком внутри.
1: Да, я про что говорю? Ну, конечно же, хочется. Утро, правильно? Мадам Рикки.
5: Доброе утро. Ну что, я присоединяюсь к Никите. Красный бархат – это лучший торт вообще в мире. Но чтобы не повторяться, я еще там, где действительно вкусный масляный крем и безе. Поэтому насчет масла не обижайте торт «Сказка». Это очень вкусный торт, если там хорошее масло.
1: Масло, а не маргарин, да? Это важно, кстати.
3: Да.
1: Сказки бывают, они подсовывают какую-то сказку.
3: Да? Крем как раз и делается на основе масла, а вот вся выпечка может делаться на маргарине.
1: Ленуська!
6: Доброе утро.
1: Привет.
6: Я скажу в духе Александра. Я сегодня графский разваленный. Да, я ни одного графа развалила.
1: Это лучше подвяза под торт, который я слышал. Я ни одного графа развалила.
3: Вот так. Но это миледи уже, чтобы было.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега». Ленина, 32. Вкусное начало дня.
2: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».

0: Дай вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дай вас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дай вас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Таперы.
1: Представляете, там один школьник в СИЗО сдал ЕГЭ на 300 баллов.
2: В СИЗО?
3: В смысле, три экзамена, каждый по 100 баллов,
1: я надеюсь. Да, все так и есть, представляете. И, по словам самого выпускника, время в изоляторе помогло ему сосредоточиться на учебе и переосмыслить многое. Не знаю, за что он там оказался, но теперь он собирается поступать на юридический факультет. Ох,
3: красавчик.
2: Это шпаргалки, это татухи, слышь.
3: А представляешь, он вытащит всех, кто сейчас сидит, потому что станет юристом.
1: 300 баллов по ЕГЭ, это очень сложно. Это все.
3: Ну, конечно.
1: Там часть С осталась еще, кроме А и Б. Это самое сложное, вот это уместиться.
2: Интересно, за что он сел?
3: Интересно.
2: Может быть, и не стоило давать ему сдавать ЕГЭ.
1: Ну, может, плохо учился изначально.
3: Может, учительницу убил?
2: Одноклассников, скорее.
1: Надеемся, что нет. Но сам по себе факт, да, человек остался наедине с собой, все выучил.
2: А представляете, его посадили в СИЗО за то, что он своровал книжки по подготовке к ЕГЭ. А там, наконец-то, доучился и такой, нормально, в тишине сдал.
1: Интересно, вот так реально поступить просто будет на юридический?
2: Но я знаю...
1: 300 баллов, все по закону.
3: Ну, во все по закону, конечно.
2: В зарубежной практике есть такое, когда люди проходят обучение, подают заявку, поступают и получают даже степени ученые, сидя в тюрьме.
1: Какой-то там парень себя даже вытащил. Он тоже поступал на юридическое, была история. И выучил весь свод законов. И говорит, так я же там не виновен был, ребята.
2: Сколько-то лет прошло, правда, сидел за это.
1: Ну, год 4, по-моему.
2: Нормально.
1: Но оно того, говорит, стоило.
2: Вот это стипендия.
0: На рекорде.

0: Рекарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас 8 утра в Петербурге по московскому времени. В этом часе играем, поэтому мобильное приложение Рекорда установите заранее. Чуть позже скажем, что с этим делать. Ребята, очень добрая новость. Добрый москвич пригласил соседей посмотреть финал чемпионата мира у него. Заранее он это сделал. Объявление такое нашли жильцы многоэтажки. Мужчина заранее подготовился, купил даже мягкий диван, большой телевизор и оплатил подписку на трансляцию. Единственное, что он просит взамен, это принести что-нибудь к чаю. Как выглядело это объявление, есть в наших социальных сетях. Посмотрите, от руки написано: с уважением, Анатолий Иванович, квартира 56.
3: Ну, красавец.
2: Ну, хорошо, захотелось прям сходить, прям в Москву съездить.
3: Даже захотелось, да, поехать.
2: Реально, и посмотреть вот с Анатолием Ивановичем,
4: ну, это
2: пересмотреть уже этот матч.
4: Великолепное, прекрасное начало хоррора. Приходите смотреть финал.
3: На самом деле, теперь интересно, сколько соседей до него дошло. Вот сейчас бы с ним как-нибудь связаться и понять, вот сколько вчера вечером у него было на чаепитии футбольном гостей.
4: Интересно, что принесли к чаю.
3: Да.
4: А то принесли какую-нибудь там это непонятную штуку.
3: Испанскую ватрушку.
4: Ну, испанская ватрушка звучит вкусно.
2: Это звучит как какое-то видео, которое захотелось посмотреть. Что же испанская ватрушка?
3: Или это название фильма для взрослых.
4: Какой-то запасной игрок. Испанская ватрушка не вышел на поле, потому что его решили не выпускать.
2: Ну, надеюсь, Анатолий Иванович собрал толпу у себя все-таки, и они поболели.
4: Кто либо был? В одиночестве пился чаем.
3: Аргентинской чачей.
4: Аргентинской чачей?
2: И такая есть. Ты просто стреляешь, да? Испанская ватрушка. Аргентинская чача.
4: А французская тогда что?
3: Булка. А французская булка была день до.
4: Да, а Англия?
2: День до.
3: День до.
2: Кто стучится? День до.
4: День до, день до.
2: Так, давайте вообще соседей обсудим. Давно, кстати, мы про соседей не разговаривали.
3: Конечно, наша любимая.
2: Что вы можете рассказать о своих соседях? Такая тема обсуждения у нас.
3: Недавно еду по КАДу, смотрю, кто-то притормаживает слева. Сосед помахать решил. Помахал и дальше поехал.
2: Он видел, что спереди происходит, да? На КАДе.
3: Надеюсь.
2: Все-таки опасненько притормаживать. Слева этот ехал, а во второй полосе он, значит,
3: я
2: первый.
3: Я в третьей, он в четвертой.
2: А, вы так катаетесь.
4: Очень дружелюбный.
2: Очень шумные они, может быть, у вас. Может быть, у вас вообще нет соседей. В голосовалке можно это отметить. Но вспоминаем, с какими жили. Как-то по ошибке ошиблись домовым чатом. Что-то прислали туда, кстати, такое часто бывает.
3: О, да, бывает.
2: Сообщения вот эти интересные. Может быть, вы с ними не знакомы, так познакомились.
3: Последнее то, что у нас в чате обсуждали, что голуби гадят и какие приспособления могут спасти. А, там было написано: пожалуйста, хватит кормить голубей.
2: Даже люди думают, из-за этого они гадят, да?
3: Да.
2: Ну, неплохо, конечно. А что делать с мусором, на котором они тусуются?
3: Ты меня сейчас спрашиваешь?
2: Нет, я просто вам дальше даю пищу для обсуждения сегодня в чате.
4: Не давай пищу, там голуби гадят.
2: Точно, да. Сказали же, нельзя. Что вы можете рассказать о своих соседях? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Что же вы можете рассказать о своих соседях? Мы читаем на всю страну и не только. Вот Лили пишет, у меня вообще полный комплект неадекватов. А один пенсионер рок слушает. Неважно, сколько времени у него. Второй орет громче своей собаки. На всех вообще. Третий дерутся постоянно. Четвертый громко мебель двигают по ночам. Пятый — это дети носятся после 23.00. Одна я адекват. Раз в месяц с девками песни орем до утра и все. Классный дом, к вам хочется заселиться.
1: Катюнь пишет, у меня у соседей постоянно плачет ребенок. Слышно, что уже говорит, значит, более-менее взрослый. Но плачет и днем, и ночью, в любое время дня. Как мама. Мне безумно жалко маму того ребенка. Как же хочется узнать, что это за соседи, и обнять эту мамочку.
0: Но когда ребенок плачет, тогда да, ты же ничего не поделаешь. Это вот тот шум, которому ты должен вот как-то адаптироваться. Все остальное — это нет, пойдешь качать права. А ребенок, ну а что? А что? Что-то расстроил.
1: В любом случае пойдешь качать ребенка.
0: Идешь, да.
2: Смотря насколько маленький ребенок. Еще раз говорю, если вот он говорит, значит, он уже в сознании.
1: Так, ну, ребят, давайте вы не будете специалистами по детям. Я иногда вас слушаю прям вообще.
2: А давай будем.
1: Типа, если он начал говорить, ну, а начал, да, говорить он в 1.5-2 года, все, адекват.
2: Ну так с ним же его же можно как-то успокоить.
0: Договориться, если он умеет, да, говорить.
1: Я прям логично жду, когда ты начнешь подгузники менять. Посмотреть на это,
2: нет,
1: хочу.
2: Нет, подожди, а при чем здесь подгузники и воспитание ребенка? Ты тоже немножечко путаешь. Если ребенок маленький, и он плачет от того, что он, извините, надел в подгузники, поменяй подгузник. А если твой ребенок просто орет истерически, как остальные дети, и ты не можешь ничего с этим,
1: Стасик,
2: сделать.
1: Стасик, ты просто не в курсе, что ребеночек может орать из-за того, что у него клык режется или еще чего-то. Не только подгузник.
2: В 1.5 года?
1: Да, и ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь просто сюсюкаться, масюкаться, качать, отвлекать, и, ну, а ребенку будет больно.
2: Посмотрим.
1: Посмотрим.
0: Подождите, клык? Никого это не смутило? Что, вампиры? Маленькие.
2: Пусть будет так.
1: Волчица.
0: Реально, страшно. Так, когда я появился, соседи съехали. Николас написал.
1: О, мои соседи.
2: Дом был под снос.
1: Мои соседи-невидимки дверьми хлопают, но ни разу их не видел, и так живу уже 4 года. Привык.
0: Страйп рассказывает, у меня хорошие соседи, со своими бзиками. Иногда орут, иногда тишина. Да я сам такой, рекорд включу на полную громкость, и вуаля, я тоже необыкновенный для них. Всем друг друга стоя.
1: Очень смешно. Я хотел рассказать про своего соседа, футбольного болельщика, который пересматривает старые матчи с Неймаром и очень был недоволен его игрой. Мебель летала по всей квартире.
0: Старые матчи с Неймаром. Это же это вечный двигатель. Он уже может пересматривать их бесконечно, пока есть интернет.
1: Мне кажется, вот этот сосед должен вешать свое расписание на стену в подъезде, что я буду пересматривать матч такого-то года со стальки до стальки.
0: Это стендап, это соседский стендап. Это очень круто.
2: А быть. Там новых матчей с Неймаром не предвидится?
0: Было уже.
3: Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в Иномарка-сервис уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. Иномарка-сервис. Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
5: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
6: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
5: Внимание, правильный ответ.
7: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуальность 1 июня 16 августа 2026 года.
7: Вот это CityLink!
9: Мам, а когда у меня будет своя комната?
10: Скоро будет, солнышко.
7: Пора менять курс. ЖК «Компас» получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
8: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуальность 1 июня 16 августа 2026 года.
7: Вот это CityLink!
11: Ha ha ha!
9: Мам, а когда у меня будет своя комната?
10: Скоро будет, солнышко.
11: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке.

0: А прямо сейчас нужно открыть мобильное приложение рекорда и написать слово «игра», потому что совсем скоро мы будем с вами играть. Случайным образом выберем, с кем ждем. А пока обсуждаем соседей. Что вы можете рассказать о своих соседях?
1: Вот Павел пишет: «Взял в жены соседку по стояку. Оля, я тебя люблю».
0: Это же, по-моему, анекдот. Ну ладно. Елена: «Тихие, неконфликтные, всегда можно договориться, если надо, еще и советом помогут». Ну, замечательная комьюнити соседей, да? Но это редкость бывает.
1: А вы ходите к соседям за солью, за яичками?
0: Нет, конечно.
1: Нет?
2: Мы их знать не знаем.
0: Один раз я увидел свою соседку, она просила у меня насос.
1: Насос?
0: Да, я говорю: «Да держите». Вечером занесла. Все.
2: Она говорит: «Спасибо, больше не забирайте, пожалуйста».
0: Они каждые полгода говорят мне вступить в чат дома. А я говорю: «Зачем? Мне никто еще причины адекватно не назвал».
1: Никита, мне кажется, мы должны кому-то из соседей твоих позвонить и спросить, что происходит в чате дома, потому что там очень интересные вещи обычно.
0: Если бы я их знал и знал бы, где находится чат моего дома.
1: Ты же хотел сфотографировать какой-нибудь телефончик.
0: Не вышло. Чесночный баунти. Карина, Юля, Олеся, Аня, еще одна Аня, девчонки из Калуги, из бело-розового дома. Привет вам. Вот видите, можно соседям просто привет передать.
1: А вот смотри, например, из одного чата, не моего дома. «Хочу придать огласку ситуации. В магазине, со слов продавца, происходит не первый раз под закрытие, не только обычно заходят эти два мальчика и начинают скидывать продукты с полок. Более того, еще и снимают штаны с себя. Это безобразие. После закрытия кидаются камнями». Вот такие бы вещи ты знал, понимаешь, Никита?
0: Ну давай, эксперт по детям, расскажи нам, что делал в такой случай тогда.
1: Не-не-не, я не по таким детям эксперт.
0: Давай, что? Ребенок снял штаны, кидает продукты.
1: Ну вообще, конечно, продавец должен был бы пригласить родителей на беседу.
0: Станислав?
2: Я выход. Но если камеры не видят, то дать леща хорошенечко.
1: А камеры там есть.
2: И хорошо, тогда закрыть их в магазине, обезвредить и вызвать полицию. Либо просто вызвать полицию.
0: За лимонадами. Да, хлобысь.
2: Ну просто там, вот он найти, отвернуть камеру, он снова пришел. Из травмата выставил.
1: Да, а я думал, ты заставишь их выкурить пачку сигарет, вымешанной молоком.
2: Они погромили мне магазин, допустим, если
0: не курят. Да?
2: А я еще и сигарет дам. Может, мне еще и алкашку продать?
0: Это все контент, я вам говорю. Ребята, в трэш-контент просто идут.
2: Полицию, вызывайте полицию, если они на камеру.
1: Думаешь, они снимают, да, просто?
0: По-любому.
2: Нет, снимают они не контент, а штаны, там же написано.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Вучич заявил, что он не намерен вводить санкции против России и нацелен на дружбу с Москвой. Ранее он рассказал, что ключевым условием продвижения переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз является присоединение к санкциям против России. Госдума рассмотрит проект о запрете получения гражданства России или права проживания мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью за преступление на территории любой страны. Об этом сообщил Вячеслав Володин. Доходы ФИФА от чемпионата мира 2026 могут превысить рекордные 15 миллиардов долларов, сообщает The Guardian. Изначально ожидалось около 11 миллиардов долларов, но прогноз повысили благодаря высоким доходам от продажи билетов. Самые дорогие из них стоили до 6370 долларов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето! На рекорде!

0: вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: Играем и играем с Маргаритой. Маргарита, привет.
2: Привет.
3: Привет, привет. Из какого ты города, Маргарита?
2: Новосибирская область, город Бердск.
3: Прекрасно. Вау. У тебя как там с соседями? Все хорошо? Дружите?
2: Кем?
3: С соседями.
2: Чьими? Со своими?
3: Ну, конечно, со своими. Не с Никиткиными же.
2: Иногда.
1: Самый правильный ответ про соседей. Дружите, иногда. Всякое бывает. Так, Маргарита, у нас игра «Скорость звука». Наш музыкальный редактор испортил как-то некоторые композиции, а тебе нужно их будет отгадать. Всего их есть 3, то есть у тебя 3 шанса. А, естественно, лишь бы либо пропеть, либо исполнителя назвать, либо саму композицию, ее название. 3 условия.
3: Все будет в зачет.
1: Достаточно простые. Правила тебе понятны?
2: Да.
1: Все, тогда слушай первую композицию.

0: я поняла, что это за песня.
1: Но...
0: Я даже клип этот помню, где парень на коне в шляпе скакал.
1: Да. Есть. А никто не знал, что это Rednex Cotton Ear Joy называется трек. Я бы не назвал.
2: Я думал, это Скетман Джон.
1: Cotton Ear Joy. Так называется.
2: О, у меня Скетман Джон.
3: Скетман. Ну, она прям четко же в слова попала.
2: Вообще,
3: да, прям один в один, да.
2: Все, первая попытка успешная. Молодец, выиграла. Все.
1: Все, Маргарит, мы тебя действительно поздравляем. Как и обещали, ты за всем справилась. Привет, передавай кому хочешь.
0: Привет, передаю городу Бердску, если кто-то меня слышал, и меня зовут Рита, поэтому я думаю, узнают.
1: Круто,
0: Исай. Любимому своему человеку.
1: Так.
0: Короткий разговор, короткий ответ.
1: Круто, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы Вейкаперы.
4: На Рекорде.

0: голос. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
5: Мужики, а у вас какой ТВ?
6: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
7: У меня антенна. Каналов маловато.
5: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
8: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
9: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнять по телефону.
10: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Баттега. На Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу. Ленина 32.
11: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: А мы все про соседей. И что вы можете рассказать о своих? Мы общаемся, вы пишите комментарии, время еще предостаточно.
1: А еще раз рассказываю про своего соседа по квартире. Это душа. Кого при строительстве? Душа погибшего при строительстве рабочего. Он по ночам все ходил, вздыхал, шоркая невидимыми ногами. Это что за сейчас сны при температуре? Сначала думал, что я тронулся или что-то просроченное съел, но нет. Люди, которые оставались у меня ночевать, спрашивали с утра, что это было.
0: Да Оля рассказывает, у меня соседка старшая по дому. Спустя год я уже почти старший по дому, потому что инициативный. Но все мы знаем, что инициатива делается инициатором. Поэтому, вот, видимо, хочет уже слиться с этого всего.
2: Вот есть же теория, да, что когда шары катают, якобы это арматура, вот это все. Да, но да, вот да. У меня наверху точно таскают мебель.
0: Уверен, да?
2: Потому что это происходит не только ночью, это происходит постоянно.
0: Я, знаете, что подумал? Про старших по дому. Это же насколько нужно быть ответственным человеком. Это нужно старостой быть в универе. Это вот такие, наверное, люди. Это в школе нужно быть главным дежурным, везде вызываться. Но это вот спасибо таким людям, на самом деле. Благодаря им я не старший по дому.
2: Это дорожка к нервному срыву.
0: Это реально. Это вот вы старшие по дому, отдельный вам респект. Вы молодцы, вы много чего решаете.
2: Это знаешь, это такой период, вот старший по дому. Это от здравствуйте, я старший по дому, до пошли вы. Вот. Чем дольше, тем он крепче, этот человек.
0: Это приходит с возрастом, наверное.
1: Пришел к соседу, говорю, мне два отверстия в стене нужно продолбить. У вас никто не спит. А у них внука не было. Я сделал свои пыльные дела, а потом увидел соседа, и он мне предъявил, мол, а что так мало?
0: Светлана, у меня снизу живет управляющая домом, поэтому приходится быть адекватной соседкой. Всем доброго утра и адекватного понедельника. Управляющая домом и старшая по дому. Вот теперь у меня это диссонанс одно и то же.
2: Я думаю, управляющий компании.
0: Управляющая компания.
2: Или, я думаю, так. Но зато, с другой стороны, что-то не так, сразу туда и постучал по батарее.
0: Реакция, сообщил, и все, стаканчики да. Можно даже...
2: Залил ее, она такая, что происходит? Говорит, так это ваши краны потекли, трубы поменяйте.
0: Представляете, да, если хочешь познакомиться, внизу красивая соседка живет, просто затопил.
1: Заливаешься.
0: Да я ремонтик сделаю.
1: А просто лишь бы ходить к ней почаще.
2: Я хотел с вами познакомиться, мы будем часто видеться в суде.
1: А, да.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Каперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И уже 9.01 в Петербурге, представляете? А мы еще ни разу про трансмиссию даже не вспомнили.
3: Да что ж такое? Что ж мы за люди-то?
2: Нормальные. А? Новая трансмиссия «Портал». Три иностранных артиста. Ронски, Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября, Москва, VK Stadium. Там мы увидимся. А 7 ноября в Санкт-Петербурге, в Temple of Dir, трансмиссия «Портал». Внимание, успейте, выгодно приобрести билеты. Все еще акция действует. Про ранний ташек на сайте «Радио Рекорд». 18+ по возрасту. Это важно, Фил. Собирает опять свой корпоратив, и поэтому будем там все.
3: Чаепитие.
2: Не, реально, это классно выглядит.
3: Как плохая татуировка называется?
4: Портак.
2: Портак.
4: А что?
3: Не, я забыла просто. Меня обсуждали.
2: Но мы тебя поняли.
3: Не-не-не, вы слушайте, вы свои догадки приписываете к себе.
2: Мы тебя поняли.
3: Вы себя поняли.
2: Мы тебя поняли.
3: А хорошая татуировка тогда как называется?
2: Не Портак.
4: Татуировка. А как она может называться? Она называется очень дорого.
3: Произведение искусства на ноге.
2: Кстати, помните Лепса, мы обсуждали в пятницу, что он сказал 200-300 тысяч, вообще, говорит, так. Таких зарплат якобы нет, как люди живут.
3: Как
2: Извинился. Нечестно было бы, да, прозачитать про него новость в пятницу, что он не прав, и его извинения не зачитать в понедельник. Он посочувствовал.
3: Водолазке?
2: Он посочувствовал, да, семьям, заработком 200-300 тысяч рублей в месяц. После его заявления в соцсетях разгорелась волна критики. Сразу же пользователи упрекнули артиста в том, что он далек от реальной жизни. Он, конечно же, говорит, я извиняюсь, прошу прощения, от всей души желаю каждому здоровья, счастья, благополучия.
3: И зарплату 400 тысяч
2: мира,
3: в месяц.
2: Мира ваш дом, заказывайте меня на свои дни города, да? Наверное, не хватало этого.
4: Это только город тебя и может позволить себе.
2: Но вообще, да, бывает. Есть такое ощущение, что иногда артисты далеки от реальности, от реальной жизни.
3: Ну, конечно, они же в другом мире живут, понимаешь? Они, ну, зарабатывают другие деньги. Но они не очень понимают, что...
2: Спустись в метро.
4: Нет, подождите, это прекрасно. Хорошо, что они туда выбились. Но если ты не знаешь ничего про другой мир, так что ты про него разговариваешь?
3: Опа! А ну тут нужно, понимаешь, ты сейчас тоже наезжаешь. Может быть, там был интервьюер такой дотошный.
4: Такой.
3: Зачем вообще пошел разговор про деньги, на которые люди живут? Откуда это было?
4: Ну, если бы я не знаю, надо, я бы ответил, что я не знаю. Зачем говорить, типа,
3: логично.
4: Я таких заплат!
2: Человек вот публичный, в ответе за каждое свое слово.
3: Ну вот он и извинился.
4: Вспомните Киану Ривза, человек в метро ездит, ест на улице. О, вы в курсе, что он один раз, типа, пришел, поел, такой, говорит, ладно, я устал, и лег поспать на лавке.
3: Да.
4: Красавчик.
3: Есть же фотографии.
2: Про Лепса такого ни разу не слышал, кстати.
4: Но мы дождемся.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Какие именно голоса слышит человек, страдающий шизофренией, зависит от культуры. Представляете? Так, например, американцы чаще слышат грубые и резкие голоса, а индийцы, например, позитивные и игривые. Вот такая вам история, вот такой фактик.
2: А у русских при шизофрении какие голоса?
1: Не знаю, нужно узнать у человека с первых уст. И со вторых, и с третьих.
3: Пусть ребята это
2: просто перечислил всего лишь две страны, а остальные тоже интересно.
1: Ну, это так разброс просто. Доктор нужен здесь.
3: У русских нет шизофрении.
1: Конечно, никакой.
3: Все, с нами Бог.
1: Имя львенка Симба из мультфильма «Король лев» переводится суахили как лев. То есть Симба — это лев, по сути. Король лев. Король Симба могли
2: назвали льва львом. Ну,
1: да.
2: Все ж логично.
1: Львенок — Симба.
2: Но человек — человек.
3: А как же вот эти скандалы? Вы в курсе, да, что сюжет «Короля льва» слизан с японского мультика, старого-старого? То же самое. Умирает.
2: Видимо, плохо сделанного. Поэтому ну, они обозлились, что у них было, не было популярности, а у тех
3: не,
2: было.
3: На тот момент он был сделан по последнему слову анимации, видимо. Не, я не отрицаю, что «Король лев» великолепнейший мультфильм. Вот фильм, который по нему сняли, компьютерный, отвратительная параша. А вот а мультфильм это просто
1: а
3: чудо.
1: А вы знаете, что в главной песне вот этой «Ананитунана» поется? Осторожно, это лев. Реально.
2: Послушайте. А почему не перевели?
1: Это на каком-то языке так и звучит. Там, осторожно, это лев. Это не просто песня, это решили не переводить на другие языки, потому что это звучало бы странно.
2: Нормально звучало бы. Я теперь хочу это услышать в озвучке.
1: В начале, когда там зебра.
2: Осторожно, это лев.
3: Симба много нам что подарил?
1: Старшие сестры на 30% чаще, чем младшие, страдают от избыточного веса. Представляете, выяснили шведские ученые в ходе исследования, в котором приняли участие 13 тысяч пар сестер. И старшая всегда казалась и была толще своей младшей сестры.
3: Потому что она отбирала еду?
2: Мне тоже так вопрос возник.
1: Ну, не знаю, с чем это связано. Вот говорят, что побольше у них жировой прослойки.
3: Но они забирали на себя львиную долю вот этого.
2: Мне кажется, там, знаешь, психологически родители же, они все одежду от старшей, например, сестры передают младшей.
3: Так.
2: И они, у нее, получается, воспитывается вот этот эффект Плюшкина. Так, надо брать еду, иначе отберут и передадут младшенькой.
1: Возможно.
3: Или младшая такая, я должна влезть в это. У меня нет выбора.
2: Может быть, да.
0: Рекорд. Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс циркониевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45-45-45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.

0: умный домофон Citylink. Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 594747.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, что вы можете рассказать о своих соседях. Да, что-то интересное, прикольное, возможно.
2: Владимир пишет, лет 7 назад у меня были отличные соседи. С одной стороны, через огород один продавал пенное, с другой стороны, продавали самогон. Круглосуточно.
1: Так определяются соседи, хорошие или нехорошие. Так.
2: Леночка, я уже как-то рассказывал про свою соседку. Она раз в год жестко прибухивает. Я осуждаю только мысленно. Она после запоя всегда удивленная. Ой, что-то дверь в ванну не закрывается. Разбухла, что ли? Я говорю, это не дверь разбухла, это ты, тетя Надя, разбухла.
1: Тетя Надя, ну что ж ты, ну честно слово.
3: Это ж как надо было разбухнуть.
1: Винсент пишет. Видел как-то пост, девчонка хотела скинуть грудь. Но по ошибке скинула их в чат соседей.
3: С балкона хотела скинуть?
1: Нет, ну, показала всем, порадовала, да?
2: У меня обалденный сосед. Пока была стройка дома, я из его розетки питался. Платил ему за свет, как положено.
3: Нормально.
1: Ос пишет, мудростью делится. Наши соседи золотые люди. Не купи себе дом, купи соседа. Такое правило хорошее.
2: Жил по соседству с помощником депутата от партии, самое известное. Это моя бабушка в соседнем подъезде.
3: Ты что, помогла?
1: Дулет пишет, да, этой квартиры жил в другом.

0: доме, взбаламутил всех соседей на ремонт подъезда, сделали, зато продал квартиру дороже. А что на вашем подъезде?
1: Красавчик.
0: Так плохо. Давайте.
1: А пусть всю лоджию перестелят.
0: Представляете, да, и продаешь дороже квартиру. Ну, молодец, молодец.
2: Привет, шумный сосед, это я. Пою на балконе песни.
0: Нормально. Ну, нужно и танцевать, что зачем вот так. Кстати, часто наблюдаю, сейчас же дома стоят очень рядом, все между собой. Видно в окнах, что делают соседи. У вас тоже видно бывает, да?
1: Ну, да. Вот у меня в доме нет. Но вот я недавно был в одном, и там прям вот угол в угол.
0: А я вот думаю, купить бинокль считается криминалом?
2: Да. Нельзя, по-моему, официально, да, и вообще прям, если тебя спалят за этой штукой, могут вызвать, поговорить.
0: А телескоп? Ну, я ж типа на небо смотрю.
2: Так ты смотри на небо, а не в окна.
1: Ну, тогда нет, тогда покупай квартиру на первом этаже.
0: Чтобы наверх, да, смотрел телескоп?
1: А куда вы смотрели? Я смотрел на звездочки.
2: Набитые на твоей спине.
1: Я смотрел на полушария луны.
0: Так, друзья, обсуждаем, что вы можете рассказать о своих соседях, вашу историю. Ждем в чате мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канале Радио Рекорд.
1: И группе Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Сборная Испании стала чемпионом мира. Англия забрала бронзу. Мбаппе стал лучшим бомбардиром. Англия и Франция устроили нереальную зарубу с 10 голами в матче за третье место. После первого тайма англичане вели 4-0 благодаря голам Райса, Конса и дублю Сака. И казалось, что победа у них в кармане. После перерыва французы собрались и забили 3 мяча за счет дубля Мбаппе и гола Баркаля. Казалось, что Франция вот-вот сравняет счет. Однако позднее Сака оформил хет-трик после удара с точки. И только после этого французы забили 4-й гол усилиями Дембеле. Отыграться так и не вышло. Беллингем похоронил все шансы на ничью. 6-4. Сумасшедший матч с хоккейным счетом. А у Англии первые медали Мундиаля за последние 60 лет. Испания обыграла Аргентину и стала новым чемпионом мира. Основное время завершилось со счетом 0-0, однако преимущество было на стороне испанцев. Аргентина ни разу даже не пульнула по воротам. В дополнительное время испанцы, несмотря на 2 отмененных гола и грубость некоторых аргентинцев, все-таки дожали. И Ферран Торрес забил единственный гол в финале. 1-0. Испания – лучшая команда турнира, забившая 14 мячей и пропустившая лишь однажды. Более того, парни не проигрывают уже 38 матчей подряд. Капитальные красавцы. После финального матча аргентинец Паредес мощно психанул и набросился на испанца Гави. Экс-игрок «Зенита» пришел в себя только после короткой потасовки. Забавный случай произошел во время церемонии награждения. Президент США Дональд Трамп после того, как вручил кубок Испании, не спешил покидать подиум. Видимо, почувствовал себя испанцем и хотел разделить успех с парнями. Лучшим игроком Мундиаля был признан испанец Родри. Поклонники Месси сильно удивились такому решению ФИФА. Кстати, 39-летний Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов Мундиаля. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира. На счету француза 10 забитых мячей. Тренер аргентинцев Скалони заявил, что ему нужна передышка, и он покинет свой пост после декабря. Чемпионат мира получился ярким, скандальным, богатым на события, да еще и самым длинным в истории. Теперь можем спокойно отсыпаться. Спасибо, что следили за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Дэнс лето на рекорде.

0: каперы.
1: Насколько мне известно, у нас есть история про каких-то соседей, да?
2: Да, нам позвонила соседка, соседки Ника. Ника, привет.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Из какого ты города, Ника?
3: Пермский край, город Чайковский.
2: Прекрасно. Ну, я так понимаю, что тебе с соседями везде повезло, да?
3: Вообще.
2: Ну, рассказывай.
3: Я прям везучая на это все. Мы с мужем приехали в другую квартиру, и соседка справа у нас очень любит петь песенки. Прям по ночам в караоке. На просьбу быть потише, так как мы работающие люди, она нас может слушать далеко и надолго.
2: Песни? Но...
3: Нет, было бы не так обидно.
2: А можно вопрос, какие у нее топ-3 композиции в ее караоке трек-листе ночном?
3: Анна Асти.
1: Царица?
3: По-моему, да.
2: Так, а что еще? А еще что?
3: Бойся ты, не бойся, что-то вот это вот поется там. Ойся, ты меня не бойся.
1: Представляете, подборку вообще треков. Царица, потом ты меня не бойся.
2: Так, и третий трек, подожди, мне просто интересно.
3: Так, третий трек, она, по-моему, это слушает. Мама, ты знаешь, он такой вот этого там
4: поется. О, я понял, Диана Гурцкая.
3: Да, и она ее может 3 раза прогнать.
1: Ну, подождите, у человека и патриотизм, и страдания внутри.
2: А можно вопрос, она одна живет? Да. Или с кем она караоке поет?
3: Я так понимаю, что она одна живет.
2: И к ней подруги приходят, или она одна орет?
3: Один раз приходили, слышу подруг, а остальные разы она все одна поет.
4: Нормально.
1: Ну, честно, Ник, не хотелось присоединиться как-нибудь после какой-нибудь тусовочки вместе Асти покричать?
2: Царица? Нет?
3: Она всегда в рабочее время поет, когда мне на работу на следующий день.
1: А так бы подружились, да, подружками стали, возможно?
3: Ну, наверное, может быть, да.
2: Так, подождите, нам нужна какая-то песня про соседку, которую ты в пятницу или в субботу и ночью тоже споешь, когда тебе не надо будет на работу. И мне кажется, вы с мужем должны прям ее уделать песней, чтобы она услышала донос.
1: Мне кажется, в ваших силах поменять композиции. Вы должны подкидывать ей новые треки, слушайте, и она будет их исполнять.
4: Есть же замечательная композиция, Prodigy, Firestarter. Да, просто туда вколотить.
1: Либо, как мы говорили, о, смотри, это лев.
2: Либо взломать ее Wi-Fi и самим подкидывать песни прям.
1: Ну, это нереально.
3: Ну, либо подключиться к ее колонке.
1: Это уже идея.
2: Это хорошо.
1: Ну, все, больше, кроме песен, она ничем не докучает, да?
3: Ну, так нет. Обычная спокойная женщина.
4: Обычная?
2: Спокойная женщина, которая в будни по ночам поет караоке.
3: Когда не
1: Эх, ну подбор песен.
4: Мне кажется, проще все магазины КБшки закрыть в районе, чем успокоить такую.
1: Чем забрать микрофон у солистки, да. Ну классно, классно.
2: Спасибо, что поделилась. Как ее зовут-то хоть?
3: А я даже не знаю.
4: Мы ее по-разному называем.
2: Женщина, пойте, пожалуйста, до 11 и не мешайте людям спать.
3: Да-да.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: обсуждать соседи. Скоро подведем итоги голосования. Насколько оно важно, неизвестно.
1: А я расскажу, можно историю?
0: Ну, конечно,
1: мы недавно на выходных тусили с ребятами. Они живут в отдельном доме. И они рассказывают историю про соседей, что на Новый год они как бы позвали соседей отмечать Новый год. И на следующий день вот эта соседка, одна, которая была приглашена, сказала: вы токсичны, и перестала разговаривать. Что могло произойти? Это загадка. Она не объясняет, что произошло. То есть для всех вообще непонятная ситуация. И реально не общаются с
0: Белочка.
1: Нового года. Я не знаю.
0: Ну что, просто такая неожиданная. На следующий
1: день. Вы токсичны,
0: день.
1: Да.
2: Подожди, под Новый год было? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль.
1: Что?
2: Еще два месяца, и мы выясним, насколько вы были токсичны. Но это же детективное расследование.
1: Вот.
0: Подарили плохой подарок, возможно, какой-то.
1: Нет.
0: Тайный Санта, что-то было в этом духе.
1: Вроде даже и ссоры не было, понимаешь?
0: Просто человечный, вы токсичны.
2: Может, поэтому и злиться, что не было ссоры.
0: Ну, интересно. Подожди, никто не уточнил, а почему ты так сказал? А почему ты так считаешь?
1: А они перестали общаться, нельзя выяснить.
2: Может, они домами ошиблись?
0: Может, она вообще не с ними планировала тусить, ее в другой дом позвали, она в этом отдыхала.
2: А может быть, наоборот, ко всем приставали, со всеми что-то мутили, а ее никто не тронул.
1: И поэтому токсичные?
2: И она такая: вы токсичные, вы не любите людей.
1: Может быть, она просто... было бы сказать, вы безразличные.
0: Может
1: тогда
0: быть, никто не понял из-за несвязанной речи. Она просила такси ей вызвать.
1: О, кстати.
0: Вы такси! Может, вот так вот было?
1: А вы такси не вызвали.
0: А они такие: вы так токсичные, поняли. Может быть, просто произошло недопонимание.
2: Да. Согласна. А может быть, вы токсис составите?
1: Токсис.
2: Я.
1: Бритни Спирс, токсис поставьте.
2: О, это две композиции.
0: Так, давайте подведем итоги голосования. А, что там у нас? Что вы можете рассказать о своих соседях? Мы спрашивали у вас. На первом месте очень шумные 26% проголосовали за это.
1: Так стенки должны быть лучше.
0: Это второе место, я вас обманул. На первом мы не знакомы, 39%.
2: Надо проголосовать было, кстати.
0: А на третьем месте только хорошее. Ну, по-моему, неплохой топ-3 для соседей.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: На Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И у нас ровно 10:00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Напоминаем вам, что понедельник сегодня.
3: Друзья, так, мы в этом часе, в конце этого часа хотим с кем-нибудь из вас созвониться или ответить на ваш вопрос. Чем мы там хотели в конце часа?
2: Не, у нас приколюха от
3: Стаса. А, все, ничего мы не хотим.
2: Ну, если хотите, вы спрашивайте.
4: А моя приколюха — ответить на вопрос либо с кем созвониться.
2: В общем, у меня новость, ребята. Маск стал нищим.
3: Да ты что,
2: за месяц миллиардер потерял сразу 500 миллиардов. Все из-за падения цены акций SpaceX и вот из-за отмены Starship, того самого корабля.
3: Я думал, из-за отмены крепостного права.
2: Нет, сейчас его состояние 804 миллиарда.
3: Вот он плачет-то, наверное.
4: Ах ты, бомжара.
2: Что ты хочешь сказать, Стас?
3: Сейчас, подожди, давай поаккуратнее. Не как Лепс. Или кто там?
4: Что?
5: Какая им разница?
4: Да, он мне кто такой? Скинь номер карты!
2: Когда вот сейчас Илон Маск оказался с тобой на одном уровне заработка, что ты хочешь ему сказать? Вот, он же Илон.
4: Ай, не бойся, не бросим. Давай, нищебродка. Если что, накормим, оденем, обуем.
2: Красная цена, да, в помощь.
4: Я тебе такие акции скину, все нормально будет. Научу тебя готовить. Акции у него упали. Я такие знаю, там вообще на помидорке.
3: 1+1=1.
4: Это где такая?
3: Акция.
2: Табман, Стас, 1+1.
3: Не, жвачка на кассе, 1+1=1.
4: И что, думаешь, у него рот был занят, чтобы лишнего не говорил?
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про Луну.
2: Нет, сегодня Международный день шахмат отмечается, вообще-то юбилей, 60 лет, поэтому будем говорить про шахматы. Знали ли вы, что шахматы, вид спорта, родился в Индии и представлял собой военную игру, в которой использовали доску и зернышко, заменяющие фигуры? Шах и мат – вообще термин, который возник от персидского выражения «шахмат», дословно переводится как «король мертв». Также в истории случались партии, которые проходили по несколько суток подряд. Игроки при этом вообще доводили друг друга до изнеможения. И есть даже факт, когда закончился все это сном, они вырубились. Раньше не было вот этой штучки со временем. Поэтому могли просто уйти в глубокий сон. Интересный факт. Складная шахматная доска появилась вследствие лживости священника. Это случилось в 1125 году. Тогда церковь запрещала священнослужителям играть в шахматы. Но жил в то время один ярый любитель этой игры. И он работал именно в церкви. И чтобы никто не знал о его пристрастии, он прятал свою шахматную доску и сделал ее похожей на две книги, которые лежат вместе.
3: Если не ошибаюсь, в мусульманских странах, в некоторых, запрещены шахматы.
1: До сих пор?
3: Да, но в них нельзя играть, потому что там все зависит от человека. А у них ничего не может быть зависеть от человека. Только Всевышний решает свою судьбу.
2: Вы знаете, да, что шахматы являются олимпийским видом спорта, и у них отдельная олимпиада. Удивительно, что их тоже проверяют на допинг.
1: Как? Ну, да, какой? Там... Выпил ли кто-то энергетический напиток?
3: Не, есть же какие-то расслабляющие для концентрации внимания, есть всякие лекарства.
1: Мельдоний, да?
3: Мельдоний нет, он, скорее всего, обезболивающий и заживляющий. Вот он нужен при травмах. А там, скорее всего, для концентрации внимания.
2: А еще была интересная история в 1770 году. История с автоматом, так скажем. Что и был изобретатель, который сказал, что я создал шахматный автомат. Фигура такая, знаешь... турков человеческий рост. И турок сидел за огромным деревянным шкафчиком, чьи двери открывались, демонстрируя публике сложные механизмы. Так вот, в игре механическая рука двигала фигуры по полю. Но потом оказалось, что это чудо-машина, внутри нее находился шахматист.
3: Они это выяснили, когда начало пахнуть.
1: Схема продолжается, кстати. Искусственный интеллект некоторые тоже. Индусы же отвечают. Ну, все живо, дело живо.
3: То есть робо держался, а потом... Эх ты!
1: Не, вообще...
3: Козёль!

0: Вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 20 июля прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вам предстоит сделать непростой выбор. Ваше внимание потребуется сразу нескольким людям.
3: Тельцы, сегодня ваш любимый человек будет удивляться нелогичности вашего поведения.
1: Близнецы, сегодня у вас возникнет полное ощущение, что, пытаясь доказать что-то вашему любимому человеку, вы бьетесь головой в бетонную стену.
2: Рак, сегодня самый подходящий день для того, чтобы расстаться с призраками прошлого.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что вы ищете ему достойную замену.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку захочется показать вам всю свою удаль.
2: Весы, сегодня вашему партнеру будет непросто объяснить вам, в чем вы неправы и почему не стоит поступать так, как вы считаете нужным.
3: Скорпионы, сегодня вам очень захочется вернуть какой-то этап вашей совместной жизни.
1: Стрельцы, вам же сегодня предстоит принять важное решение касательно вашей личной жизни.
2: Козероги, сегодня вашему любимому человеку будет непросто поделиться с вами своими страхами, бедами, горестями и переживаниями.
3: Водолеи, в этот день вы поймете, что привычки, которые когда-то вас раздражали в вашем любимом человеке, больше не вызывают отрицательных чувств.
1: Рыбы, в этот день ваша вторая половинка почему-то начнет вас подозревать во всех смертных грехах. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Глобальный температурный рекорд может случиться в следующем году, считают климатологи. Причиной станет пик климатического феномена Эль-Ниньо, из-за которого май этого года уже стал рекордно теплым по глобальной температуре поверхности моря за всю историю наблюдений. Тверь официально вошла в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом объявил губернатор Виталий Королев, отметив, что решение уже принято на федеральном уровне. По его словам, этого события регион добивался долгое время. Лионель Месси стал первым футболистом в истории, вышедшим в стартовом составе в трех финалах чемпионатов мира. Капитан Аргентины сыграл в решающих матчах чемпионата мира 2014, 2022 и 2026 года. Несмотря на рекорд Месси, в этот раз титул завоевала сборная Испании, победившая Аргентину в дополнительное время со счетом 1-0. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Дэнс лето! На рекорде! Yeah!

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там по горячему на понедельник?
2: Лайфхак. Чтобы дети не мучились от зноя, родители укладывают их спать с тыквами.
1: Так, как это
2: длинные,
1: помогает?
2: Большие тыквы, они очень чем-то похожи. Вот арбуз, только удлиненный. И он реально на 95% состоит из воды. И он долго держит холод. С ним в обнимку реально классно спать, когда жара. Животным тоже можно подкидывать. Ну, у нас можно брать большие кабачки, большие арбузы.
3: Есть фигуристые тыквы. А в 12 она превратится в девушку.
1: Наконец-то кабачки пригодились, да?
2: Да!
1: Которые скидывают тебе все. Скоро начнется же сезон этих, да? Кабачок возьми.
2: Я даже соскучилась уже. Даже готова приготовить, пожарить.
1: Как ты вообще? Вот кабачки.
3: Так же хорошо, что меня это не застанет. И их кабачков.
1: Любишь кабачки?
2: Ну да.
1: Они вкусные вообще?
2: Жареные с чесночком, со сметанкой.
3: С чесночком?
2: С чесночком.
1: Стас, версия лучше была. Так, ребят, у меня есть горячая новость. Там очень странный конкурс прошел в Ставрополе. Там соревнования с унитазами. Ради 100 тысяч рублей. Есть видосы, посмотрите, как это выглядит. Магазин сантехники, в общем, предложил участникам на скорость пить безалкогольное игристое из унитазов. Чистых. А затем, как можно дольше сидеть на закрытых крышках. Ну, магазин сантехники, что мог придумать, да, СММ-отдел? Спустя 10 часов из борьбы вывалили лишь двое. Чтобы вы понимали, там народу было нормально так. А остальные продолжили сражаться за главный приз. Местные жители уже раскритиковали конкурс. Говорят, это оскотинивание какое-то людей. Вот что сказали местные жители.
3: Да.
1: Ну, действительно, мерзковатая
2: вещь. Как-то да. Вот.
3: Просто игристые обычно наоборот туда попадают, а не оттуда.
1: Ну, а с другой стороны, нам какая разница, из чего эти люди пьют? Просто запомним все лица эти и не будем общаться с ними. Правильно же?
3: А те двое, кто проиграли, они смылись с конкурса, я надеюсь.
1: Выиграл только один, 100 тысяч рублей.
2: На унитаз?
1: Это наши, да, любимые, это наше с вами любимое обсуждение. Что ты готов сделать за энную сумму?
3: Подожди, а знаешь, какого выигрыш?
2: Хорошо, подожди, ты, Стас, за 100 тысяч, ну что, не попьешь?
3: Без унитаза?
2: Да.
1: Чистого.
3: Из какого? Чистого?
1: Вот как это, в этом конкурсе.
3: Если это будет конкурс?
2: Это конкурс.
3: Нет, конечно.
1: А по приколу?
3: По приколу.
2: А?
3: За
2: а
3: сколько бы я попил из унитаза?
2: Да.
3: До минуты за две.
0: На рекорде.

0: Вейкаперы.
1: Так, чё вы?
2: Ну, давай.
1: Значит так, у того, что сейчас произойдет, есть крутая предыстория.
2: Давай.
1: Ребята говорят, придумай что-нибудь, скажу, да? Я, знаете, что на это клал? Вот. И поэтому вот все получилось.
2: Давай.
1: Короче, игра будет такая. Довольно-таки простая. Я буду вам читать некоторое описание. Вы должны узнать, что это за произведение кинематографа.
2: Ё-моё.
1: Все очень просто, вы все эти фильмы знаете.
2: Дорогие слушатели, можете подсказывать нам в чате мобильного приложения «Радио Рекорд».
1: Обязательно должны подсказывать. Итак,
2: давай.
1: Начнем с простенького. Пожилая женщина рассказывает эротический...
2: «Титаник».
1: Да, ну вот видишь.
3: У меня другой фильм про заслугу.
1: Да, интересно.
3: Про пожилую женщину, которая что-то рассказывает.
1: Какой?
3: Это на другом сайте.
1: Да, но это все-таки «Титаник». Хорошо. Семейная чета переезжает в Тибет из-за плохих погодных условий у себя в городе.
3: Чета – это город?
1: Ну, нет, чета – это семья. Это семья.
2: Семейная чета переезжает из-за плохих погодных условий.
1: Очень, очень плохих условий.
3: Мы миллеры.
2: Это фильм-катастрофа.
1: Это фильм-катастрофа, все верно. Какой?
2: Вот это, подожди, переезжают в другой город.
1: Ну, они даже перелетают, скорее всего. Сначала на большом самолете, потом... Сначала на маленьком, потом на большом.
3: Хватит этих гребаных змей в этом гребаном самолете.
1: Не совсем там...
2: Мне кажется, мы не смотрели просто.
1: Смотрели. Фильм состоит из цифр. Цифр. Там 2000...
2: Рейс, то-то-то-то-то-то.
1: Нет, 2000 год какой-нибудь.
2: 12.
1: О, отлично.
3: А цифр это не шутите с Зоханом.
1: Это не шутите с Зоханом. Итак, следующий фильм. Женщине очень сильно мешают получить красивую шубу.
2: Так.
1: Красиво. Она очень хочет. Она прям экзотическая-экзотическая. Она такая, хочу себе...
2: Крокодилью шубу?
3: Это же 101
1: далматинец. 101
3: далматинец,
1: прекрасно.
3: Это я смотрел про собак.
1: А самое главное, у вас 101 собака. Ну, поделитесь, дайте 50 из них.
3: Остальные
1: что
3: себе.
1: Вам стоит?
2: Кстати, про цифры нас спрашивают, какой у вас рост. Быстро отвечайте.
1: 175.
2: 174.
3: 178.
1: А когда так, холодно? Все.
3: 162.
1: Что, еще один возьмем фильмец?
2: Давай.
1: Ну ладно. Ковбой с собакой помогает двум подросткам взорвать офис, рабочий офис их отца, астматика.
3: Стюарт Литл.
1: Нет.
2: Что-то там про собаку и полицейского.
1: Не-не-не-не.
3: Мухтар.
1: Слушайте, тут важно, что есть отец.
2: Так.
1: У него он плохо дышит.
3: Когда есть отец.
1: У него есть двое детей.
2: Так.
1: И они разносят ему рабочее место. Прям взрывают. Прям вот конкретно.
2: Mm-hmm.
1: И с ними друг. У него еще лохматый друг.
3: 102 далматинца.
2: Полицейский почти. Лохматый.
1: Ну там это связано с космосом.
2: Ну не, мы не смотрели.
3: Интерстеллар.
1: Очень близко, но вообще не туда. Это
2: звездные войны.
1: Да, это звездные
2: серьезно?
1: Войны, конечно. Да. Все, красавчики.
3: Ну, классно. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Завтра мы с вами обязательно услышимся. С вами были Вейкаперы.
2: Смотрите хорошие фильмы и не старые.
1: Всем прекрасного начала этой рабочей недели.
2: Пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

Record. Dance Radio. В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, и доброе утро. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, новость для тех, кто сейчас завтракает. Выяснилось, что еда из чужой тарелки вкуснее своей, и это официально. Российские ученые провели эксперимент с участием 120 человек. Участники ели одну и ту же картошку фри. Свою, подаренную и украденную с чужой тарелки. Именно ворованная картошка оказалась почти на 40% вкуснее. Еще более соленой и хрустящей, хотя приготовлена была абсолютно одинаково. Объяснение: теперь все дело в эффекте запретного плода. Недоступное кажется желание, а легкий азарт от нарушения правил заставляет мозг буквально приправлять еду дополнительным удовольствием. Ребят, было ли у вас когда-нибудь такое? Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Вот у меня, если честно, регулярно. Я же пока расскажу о музыке в этом часе. Кэлвин Харрисон, Джази и Satisfy.

0: Рекорд. Новости.
1: Турецкая партия ВЭТАН предложила создать союз Турции, России, Китая и Ирана для сдерживания США. По мнению авторов инициативы, такой альянс сможет предотвратить крупный международный конфликт и помешать попыткам Вашингтона восстановить мировое лидерство. Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР дал высокую оценку отношениям двух стран, сообщил Дмитрий Песков. Президент России на встрече с главой МИД КНДР еще раз выразил благодарность руководству и народу этой страны за помощь в проведении спецоперации. Сборная Испании, двукратный чемпион мира. Испанцы в дополнительное время обыграли Аргентину со счетом 1-0. Победный гол забил Ферран Торрес. Теперь в активе Испании два титула чемпионов мира – 2010 и 2026 годы. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд – фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: Рекорд. Реклама.
1: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот. Там и заменила.
2: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет, друзья, меня зовут Виолетта. Друзья, ВК-фест 2026 в эти выходные стал местом силы столицы. Электронная сцена, радиорекорд, ее сердцем. Рассказывайте, кто побывал на ВК-фесте в этом году при помощи нашего мобильного приложения Рекорд. Топовый лайнап был диджей групп Свенки Тюнс, Александр Попов, Джим Бискит, Джи Пол, Полинс и Перес и другие герои танцевальной сцены создали атмосферу, о которой будут говорить, я уверена, еще долго. Не попали на главный движ или хотите переслушать лучшие моменты? Ищите записи всех сетов в наших телеграм-канале и Макс-каналах, плейлисты Радио Рекорд. Обязательно увидимся в следующем году. Надеюсь, тот, кто побывал на ВК-фесте в этом году, очень довольны сценой, да и вообще в целом фестивалем. Я была в Санкт-Петербурге, было, как обычно, жарко, круто, наконец-то, без дождя. В общем, было приятно. Рассказывайте и о ваших впечатлениях, интересно почитать. Я же пока поделюсь музыкой в этом часе. Робин Шульц and Barb's Better Times.

0: сейчас также бодро с работой от Sony Fadera. Think About Us, Рекорд Микс. И все это рекорд. Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето.
2: На рекорде. Лето.

0: Рекорд. Реклама. Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
1: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
0: Внимание, правильный ответ.
2: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
3: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
0: Вот это Ситилинк!
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
5: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Еврокомиссия может пойти на уступки Греции и внести изменения в 21-й пакет санкций против России, сообщает Политико со ссылкой на источники. По данным издания, некоторые положения пакета противоречат экономическим интересам самого сообщества. Германия отказалась допустить российских спортсменов на Европейские юношеские игры глухих. Посольство России в ФРГ призвало восстановить доступ. Дипломаты подчеркнули, что такой шаг Берлина противоречит Олимпийской хартии. Сборная Испании установила рекорд по числу матчей без поражения. Победив Аргентину в финале чемпионата мира 2026, испанцы довели беспроигрышную серию до 38 матчей кряду. Испания превзошла достижение сборной Италии, которая в 2018-21 годах не проигрывала на протяжении 37 матчей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». Прям света!

0: умный домофон Citylink. Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
3: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как вы спасаетесь от жары? Вот в Японии придумали холодильники для людей. Из-за сильной жары в стране начали устанавливать специальные кабинки, где можно охладиться за 5-10 минут внутри. Поддерживается температура плюс 15, а голову и спину обдувает воздухом температурой плюс 5. Ну вообще гениально, ну очень хорошо. Когда у нас плюс 30, можно, да, и посидеть пару минут. А как вы спасаетесь от жары? Может быть, водные пистолеты используете, купаетесь. Если купаетесь, то где и как? Рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. В этом часе по музыке RG Paula Can Fall Resurrection.

tough. Standing on the

0: неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз».
1: «Рекорд». Реклама. Откладываете лечение зубов, потому что боитесь больших расходов? В Дента Плюс полная диагностика всего за 1500 рублей. Компьютерная томография плюс консультация врача-стоматолога и подробный план лечения – все это за 1500 рублей. За цену обычной консультации вы получите полную картину здоровья ваших зубов. Начните путь к здоровой улыбке уже сегодня. Дента Плюс. 45, 45, 45. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777.
5: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
6: Мам, а когда у меня будет своя комната?
7: Скоро будет, солнышко.
8: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
9: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
8: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
10: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: В Германии произошла смена настроения в сторону переговоров с Россией, пишет The Times со ссылкой на неназванный источник. По информации издания, были предприняты различные усилия по налаживанию каналов связи с Россией. В качестве посредника между Москвой и Берлином может выступить экс-глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пафало, который поддерживает отношения с российской стороной. Родри – лучший футболист чемпионата мира 2026. Полузащитник получил золотой мяч по итогам турнира. Серебряный мяч получил нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, бронзовый мяч достался форварду сборной Франции Килиану Мбаппе. Apple вышла на первое место по капитализации в мире, обогнав Nvidia. Она считалась отстающей в ИИ-гонке, но теперь рынок обращает внимание на то, что Apple не так подвержена связанным с развитием новой технологии рискам, как ее конкуренты, и видит в ней стабильную компанию. ВК-фест 2026 в эти выходные стал местом силы столицы, а электронная сцена Радио Рекорд – ее сердцем. Топовый лайнап – DJ Groove, Swanky Tunes, Александр Попов, Jim Biscuit и J-Pol, Police and Paris и другие герои танцевальной сцены создали атмосферу, о которой будут говорить еще долго. Не попали на главный движ или хотите переслушать лучшие моменты? Ловите записи всех сетов в наших Telegram и Max каналах, плейлисты Радио Рекорд. Увидимся в следующем году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Max канале Радио Рекорд.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Дэнс лето!
11: На рекорде.
10: Yeah!

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и вы знаете, какой-то любовью запахло. Не то чтобы прямо у меня в жизни, но вот сводки новостей об этом так и кричат. Нашла для вас новость, россиянин попытался сделать предложение у озера, прямо у озера, и выронил колечко-кольцо. Ну, конечно, выронил, пришлось вызывать водолаза. Если подробнее, то житель Красноярского края, зовут его Влад. Владик катался со своей девушкой на сноуборде, прихватил с собой кольцо, чтобы предложить руку и сердце. Он это сделал, вот только кольцо вылетело. Ну, хорошо, что водолаз как-то вовремя сориентировался, вовремя приехал, нырнул, спас это кольцо. А если бы, я не знаю, какая-нибудь щука его проглотила, мы бы что делали бы? Нет, ну, романтика, безусловно. Было ли у меня что-то подобное в жизни? Нет, увы и ах. Друзья, может быть, у вас что-то было? Пишите о своих самых романтических, самых незабываемых ситуациях в жизни у нас где-нибудь, ну, не где-нибудь, а у нас мобильное приложение Радио Рекорд, там есть чат для всех этих моментов. Пишите, а я буду читать. Возможно, буду завидовать, может и нет. Open ST в этом часе и Orca слышишь.

0: без Uncle Flex тоже не обойдется, и SMS.
1: Ты обещала никогда не говорить мне о любви, и что в нас, но никогда не погаснут все.
0: Также будет Медуза и Don't Wanna Go Home. Auffenbach и Miles Away прямо сейчас. И все это рекорд Dance лета.

футбольный арбитр удалил из постели жену за симуляцию.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: Поддержка Украины может закончиться после выборов в Европе, сообщает Die Welt. Раскол в коалиции желающих становится все более заметным, отмечает газета. Кроме того, близится уход Макрона и Стармера. В ближайшее время планируется восстановить прямые авиарейсы между Азербайджаном и Россией, которые были прерваны после крушения самолета авиакомпании «Азал» в 2024 году, сообщил глава азербайджанского МИД Байрамов. Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой, заявил со своей стороны Лавров. Ферран Торрес – лучший игрок финала чемпионата мира 2026. Торрес вышел на замену на 62-й минуте, а на 106-й забил единственный мяч в игре. Он стал вторым игроком, который вышел на замену по ходу финального матча и стал автором победного гола. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Рекорд.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
2: «Спот»

0: в компанию «Спот».
1: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44 55 33.
2: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, и в прошлую пятницу стартовал легендарный фестиваль Tomorrowland. Как вы знаете, все выходные вы могли смотреть трансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте, а для тех, кто пропустил или хочет переслушать в аудиоформате, мы выложили записи всех сетов с двух танцполов в нашем телеграм-канале. Он называется «Плейлисты Радио Рекорд», а также в группе Рекорда ВКонтакте. Заглядывайте, смотрите и кайфуйте. Tomorrowland — это красотища просто вот неописуемая. Ну и чтобы не пропустить следующие два уикенда с трансляцией Tomorrowland, следите за новостями в соцсетях, опять же, Радио Рекорд. В этом часе у нас Бауэр и Calling Out for You услышим. Филатов и Кэрос тоже будут, и включи музыку. Мы ее не выключаем. А еще диджей Антонио и Спейс. Эйв тоже впереди. Meet me in the dark. Уже сейчас Sony Fodera, Think About Us. И все это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето. На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или уже расстались когда-то с прошлой своей второй половиной. Знаете, что самое интересное? Если уткой станет, вот Андрей Кош 73 написал, это интересно, что обколет губы,
2: да,
1: или что, да?
2: Я думаю, что да.
1: Настолько.
2: Но вряд ли она будет плавать с другими утятами и
1: просить хлеб у тех, кто проходит мимо.

0: Рекорд. Новости.
1: Поддержка новых антироссийских санкций в Евросоюзе стала ослабевать, поскольку власти европейских стран опасаются, что меры могут нанести ущерб их ведущим компаниям. Об этом сообщила газета F-Times со ссылкой на источники. По ее информации, Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция потребовали некоторых исключений из 21-го пакета санкций или заблокировали предлагаемые Брюсселем меры. Килиан Мбаппе сохранил звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Француз оформил 22 гола в 22 матчах на мундиалях. Аргентинец Лионель Месси не сумел догнать Мбаппе в финале чемпионата мира 2026 против Испании. На фоне дефицита бензина в России цены на газ для автомобилей на заправках выросли в июле на 12% по сравнению с июнем, пишет «Известия». По мнению экспертов, газомоторное топливо стало спасением для легкого грузового транспорта, такси и населения. Дефицита сжиженного углеродного газа на заправках в России нет и пока не предвидится, заверили они. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
8: Рекорд.

новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами в шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз».

Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина, а ВК-фест 2026 в эти выходные стал местом силы, столицы, конечно, электронная сцена рекорда и ее сердцем. Топовый лайнап диджей Грув, Свенка Тюнс, Александр Попов, Джим Бискит и Джи Пол, Полис энд Пэрис и другие герои танцевальной сцены создали атмосферу, о которой другие будут говорить еще очень долго, и другие, и наши, все будут говорить. Не попали на главный движ, как и я? Или хотите переслушать лучшие моменты, как и я? Ловите записи всех сетов в нашем телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. И в группе рекорда ВКонтакте. Увидимся в следующем году, друзья. Сэм Фелт в этом часе. Keep on Reason.

вечер тоже заглянет и What a Life. А еще Леонид Руденко и нас не догонят. Уже сейчас Эвелин Рокстон и Vertigo, и все это рекорд. Dance лето. Рекорд.

параллельной вселенной не люди грабят банки, а банки грабят людей. А нет, это не в параллельной вселенной.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Dance

0: Рекорд. Новости.
1: Вучич заявил, что он не намерен вводить санкции против России и нацелен на дружбу с Москвой. Ранее он рассказал, что ключевым условием продвижения переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз является присоединение к санкциям против России. Госдума рассмотрит проект о запрете получения гражданства России или права проживания мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью за преступление на территории любой страны. Об этом сообщил Вячеслав Володин. Доходы ФИФА от чемпионата мира 2026 могут превысить рекордные 15 миллиардов долларов, сообщает The Guardian. Изначально ожидалось около 11 миллиардов долларов, но прогноз повысили благодаря высоким доходам от продажи билетов. Самые дорогие из них стоили до 6370 долларов. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Ты уже час не вылазишь из бассейна?
3: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
4: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Дэнс лето!
0: На рекорде! Лето!

Маша всегда здоровалась с бабушками у подъезда, поэтому считалась самой вежливой проституткой в доме.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. И вы знаете, то, что я вообще сейчас могу говорить таким бодрым голосом, я не знаю, как это произошло, потому что у меня к концу субботы голос сорван был напрочь. Я провел эти выходные на очередном ВК-фесте на сцене Радио Рекорд в Москве. Всем огромное спасибо тем, кто с нами танцевал в столице в эти выходные. Огромное спасибо всем тем, кто был на сценах Радио Рекорд в Нижнем Новгороде и в Санкт-Петербурге в предыдущие недели. Удалось пообщаться с огромным количеством людей, получить классные эмоции, и у меня такое очень приятное послевкусие. Как у меня голос реально восстановился за эти два дня, вообще понятия не имею. Это, видимо, для того, чтобы подарить вам эту позитивную энергию, передать вам ее через радиоволны и через наше интернет-вещание. Ну и давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут здесь, на нашей основной волне. Это будут очень много новинок, кстати. Карлита и Сафи Такер, Манхэттен, Рекорд Микс. Дивак, Slow Down, Рекорд Микс. Хьюгель, Френч Монтана и Дэвид Гетта, Shine, Рекорд Микс. Yearbooks, Graceland, Рекорд Микс. А прямо сейчас Offenbach, Miles Away, и это Рекорд Дэн.

0: вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.

0: умный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете госуслуг. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству. Российские школьники завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали на 67-й международной математической олимпиаде в Китае. Участие в соревновании принимали школьники из более чем 100 стран с 5 континентов, отметили в аппарате вице-премьера Чернышенко. Килиан Мбаппе стал обладателем золотой бутсы чемпионата мира 2026. Форвард сборной Франции завершил турнир с 10 голами. Серебряную бутсу получил Лионель Месси, у него их 8, а бронзовую разделили Джуд Беллингем и Эрлинг Холланд, забившие по 7 мячей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. ПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Альпен Гольд в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
10: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
0: Record.

0: Карелии. Тайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, я. Если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
5: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
6: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
5: Почему?
6: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
5: О, мастер уже пришел.
7: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером Северного края.
8: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: От Мундиаля слышу. Футбольная рубрика на рекорде.
1: Сборная Испании стала чемпионом мира. Англия забрала бронзу. А Мбаппе стал лучшим бомбардиром. Англия и Франция устроили нереальную зарубу с 10 голами в матче за третье место. После первого тайма англичане вели 4-0 благодаря голам Райса, Конса и дублю Сака. И казалось, что победа у них в кармане. После перерыва французы собрались и забили 3 мяча за счет дубля Мбаппе и гола Баркаля. Казалось, что Франция вот-вот сравняет счет. Однако позднее Сака оформил хет-трик после удара с точки. И только после этого французы забили 4-й гол усилиями Дембеле. Отыграться так и не вышло. Беллингем похоронил все шансы на ничью. 6-4. Сумасшедший матч с хоккейным счетом. А у Англии первые медали Мундиаля за последние 60 лет. Испания обыграла Аргентину и стала новым чемпионом мира. Основное время завершилось со счетом 0-0, однако преимущество было на стороне испанцев. Аргентина ни разу даже не пульнула по воротам. В дополнительное время испанцы, несмотря на 2 отмененных гола и грубость некоторых аргентинцев, все-таки дожали. И Ферран Торрес забил единственный гол в финале. 1-0. Испания – лучшая команда турнира, забившая 14 мячей и пропустившая лишь однажды. Более того, парни не проигрывают уже 38 матчей подряд. Капитальные красавцы. После финального матча аргентинец Паредес мощно психанул и набросился на испанца Гави. Экс-игрок «Зенита» пришел в себя только после короткой потасовки. Забавный случай произошел во время церемонии награждения. Президент США Дональд Трамп после того, как вручил кубок Испании, не спешил покидать подиум. Видимо, почувствовал себя испанцем и хотел разделить успех с парнями. Лучшим игроком Мундиаля был признан испанец Родри. Поклонники Месси сильно удивились такому решению ФИФА. Кстати, 39-летний Месси стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов Мундиаля. Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром турнира. На счету француза 10 забитых мячей. Тренер аргентинцев Скалони заявил, что ему нужна передышка, и он покинет свой пост после декабря. Чемпионат мира получился ярким, скандальным, богатым на события, да еще и самым длинным в истории. Теперь можем спокойно отсыпаться. Спасибо, что следили за чемпионатом мира вместе с рекордом.
2: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитауто.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Мы начинаем новый музыкальный час. В этом часе будет много новой музыки, что весьма, я вам скажу, приятно. Более того, много новой музыки играли наши диджеи, резиденты и друзья на ВК-фесте в Питере, в Нижнем Новгороде и, самое главное, в Москве. Я вот забыл об этом в предыдущем часе сказать. Исправляюсь. Уже сейчас в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд вы можете найти все сеты всех артистов со сцены Радио Рекорд с московского ВК-феста. Там, напомню, выступали диджей Грув, Сванки Тьюнс, Шапов, Александр Попов, диджей Балдин, Джим Бисквит и Джи Пол, Полис Ин Пэрис и многие другие. Также все записи доступны в нашей группе Рекорда во ВКонтакте. Обязательно ознакомьтесь. Ну а я вас прямо сейчас ознакомлю с тем, что мы с вами будем слушать в этом часе в нашем основном эфире. Во-первых, это будут Солово, Облаком, Рекорд Микс. Anotor E54 Ultra Talk to You Record Mix.

0: прошедшая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45 45 45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
9: Мам, а когда у меня будет своя комната?
10: Скоро будет, солнышко.
11: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
12: Обменяйте квартиру на новую. С готовым ремонтом от застройщика.
11: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
13: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: близится уход Макрона и Стармера. В ближайшее время планируется восстановить прямые авиарейсы между Азербайджаном и Россией, которые были прерваны после крушения самолета авиакомпании «Азал» в 2024 году, сообщил глава азербайджанского МИД Байрамов. Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с авиакатастрофой, заявил со своей стороны Лавров. Ферран Торрес – лучший игрок финала чемпионата мира 2026. Торрес вышел на замену на 62-й минуте, а на 106-й забил единственный мяч в игре. Он стал вторым игроком, который вышел на замену по ходу финального матча и стал автором победного гола. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд – фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Викей Стадиум, 7 ноября – Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Рекорд реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
4: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
5: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
8: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
11: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
13: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
14: Рекорд. Рекорд света.

0: Рекорд. Новости.
1: Поддержка Украины может закончиться после выборов в Европе, сообщает Die Welt. Раскол в коалиции желающих становится все более заметным, отмечает газета.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы обсуждаем, из-за чего вы точно расстанетесь или уже расстались когда-то с прошлой своей второй половиной. Знаете, что самое интересное? Если уткой станет, вот Андрей Кош 73 написал, это интересно, что обколет губы,
2: да,
1: или что, да?
2: Я думаю, что да.
1: Настолько.
2: Но вряд ли она будет плавать с другими утятами и
1: просить хлеб у тех, кто проходит мимо.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.

0: Айвас. Чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно. Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас. Будь тут.
2: Угадай девайс по его звуку. Узнал? Давай еще один. В обоих случаях это была машинка для стрижки. В этом обманчивом мире так хочется быть хоть в чем-то уверенным. Будь уверен в своем стиле. Барбершоп «Карельский цирюльник».
3: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
4: Досрочный ответ. Это «Ситилинк». Интернет всего за 247 рублей.
3: Внимание! Правильный ответ.
5: Конечно, это «Ситилинк». Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
6: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
5: Вот это «Ситилинк».
7: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
8: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин на микрофоне. Я вас всех приветствую. Желаю вам хорошего, классного настроения, кайфового вечера. И мы начинаем новый музыкальный час здесь, на Рекорде. Сегодня у нас понедельник, 20 июля, начало новой рабочей недели. Ну а вчера, в воскресенье, мы снова доказывали вам, нашим слушателям, то, что русская электронная музыка может звучать классно. Я напомню, что у нас по воскресеньям в 3 часа дня выходит шоу «Русский час», и мы там на протяжении 60 минут играем только русскую, российскую электронную музыку в оригиналах, ремиксах, мешапах и так далее. Вот вчерашний выпуск очень рекомендую вам послушать. Разумеется, в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Это можно сделать и в нашем специальном плейлисте «Русский час» в группе Рекорда ВКонтакте wiki.com/record. Мне лично очень вчерашний выпуск понравился, поэтому обязательно вы тоже ознакомьтесь и получите удовольствие. Ну а в ближайшие 60 минут мы будем слушать электронную музыку со всего мира. Например, Алок, Зиба и Португал The Man, Dive Into The Ocean, Record Mix. Новинка от Bauer, Calling Out

Новый сингл от Тиеста «Don't Lose Your Head» Record Mix. А прямо сейчас Эволон Рокстон, Вертиго, и это рекорд Дэнс Лето.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: пик климатического феномена Эль-Ниньо, из-за которого май этого года уже стал рекордно теплым по глобальной температуре поверхности моря за всю историю наблюдений. Тверь официально вошла в туристический маршрут «Золотое кольцо России». Об этом объявил губернатор Виталий Королев, отметив, что решение уже принято на федеральном уровне. По его словам, этого события регион добивался долгое время. Лионель Месси стал первым футболистом в истории, вышедшим в стартовом составе в трех финалах чемпионатов мира. Капитан Аргентины сыграл в решающих матчах чемпионата мира 2014, 2022 и 2026 года. Несмотря на рекорд Месси, в этот раз титул завоевала сборная Испании, победившая Аргентину в дополнительное время со счетом 1-0. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
9: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
6: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.com.
10: В Ленте.
5: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Дэнс лето!
12: На рекорде! Yeah!

0: Рекорд. Реклама.
1: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот. Там и заменила.
2: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. У микрофона Женя Балдин. Обычно у нас по будням с понедельника по пятницу в 8 вечера по московскому времени традиционно в эфире Кремов и Хрусталев. Но сейчас же лето, пора отпусков. Поэтому наши фронтмены вечернего эфира все еще отдыхают, набираются сил и будут совсем скоро радовать вас снова в эфире Рекорда. Ну а у нас сегодня на один музыкальный час больше. Это ли не здорово? Давайте прямо сейчас я расскажу о том, что мы с вами из самого вкусного и интересного послушаем в самые ближайшие минуты. Это будут Don Diablo и Wiz Khalifa, Go Home with a Stranger, Record Mix. Новинка от Fisher, What a Life, Record Mix. Sam Feld и Rainy, Keep on Rising, Record Remake.

Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд-релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде». «Рекорд-релиз».

0: Рекорд. Новости.
1: Поддержка новых антироссийских санкций в Евросоюзе стала ослабевать, поскольку власти европейских стран опасаются, что меры могут нанести ущерб их ведущим компаниям. Об этом сообщила газета F-Times со ссылкой на источники. По ее информации, Австрия, Германия, Греция, Италия, Португалия и Франция потребовали некоторых исключений из 21-го пакета санкций или заблокировали предлагаемые Брюсселем меры. Килиан Мбаппе сохранил звание лучшего бомбардира в истории чемпионатов мира. Француз оформил 22 гола в 22 матчах на мундиалях. Аргентинец Лионель Месси не сумел догнать Мбаппе в финале чемпионата мира 2026 против Испании. На фоне дефицита бензина в России цены на газ для автомобилей на заправках выросли в июле на 12% по сравнению с июнем, пишет «Известия». По мнению экспертов, газомоторное топливо стало спасением для легкого грузового транспорта, такси и населения. Дефицита сжиженного углеродного газа на заправках в России нет и пока не предвидится, заверили они. ВКФест 2026 в эти выходные.

0: Калифорнии стал местом силы столицы, а электронная сцена «Радио Рекорд» — ее сердцем. Топовый лайнап: DJ Groove, Swanky Tunes, Александр Попов, Jim Biscuit и G-Pool, Polison Paris и другие герои танцевальной сцены создали атмосферу, о которой будут говорить еще долго. Не попали на главный движ или хотите переслушать лучшие моменты? Ловите записи всех сетов в нашем телеграм-канале, плейлисты «Радио Рекорд» и группе «Рекорда» во ВКонтакте. Увидимся в следующем году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Рекорд.

Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Вечеринка в эфире. Каждый день. Микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас.

0: Vox, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, на котором рекорд пати, ведь впереди у нас ваши танцы, наша музыка и общее отличное настроение, значит, плюс вайбик, соответственно. Итак, прямо сейчас, друзья, я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы, превращать ваши домашние вечеринки в рекордные и, разумеется, делать это все под аккомпанемент того самого саунда, которым мы делимся с вами на протяжении двух часов в рамках нашей радиовечеринки рекорд пати. А потому прямо сейчас я призываю всех начинать наполнять эти самые импровизированные танцполы на радио Тусе Рекорд Пати.
1: Рекорд

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: И у нас еще 90 минут для того, чтобы потанцевать и круто провести время. Разумеется, плюс и плюсом ко всему является еще, что у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там более 100 интернет-станций. Есть из чего выбрать, разумеется. И, конечно же, друзья, ищите интернет-поток Пати 24 на 7. Там же в мобильном приложении, потому что он является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас, еще 90 минут, звучит здесь, на Рекорде.
1: Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд Партии.

По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве, друзья. Ну и, конечно, не оставлю вас без внимания, точнее, без информации о наших офлайн мероприятиях. Так, главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия». Возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста: Ронски, Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Состоится все это 16 октября в Москве в VK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. «Трансмиссия. Портал». Добро пожаловать, что называется. Кстати, успевайте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, у нас есть прямой эфир Радио Рекорд, где через полчасика расскажу вам о свежайших треках в рамках рекорд-релиза. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радиотусе Рекорд Пати. Рекорд Пати.

сердце Рекорд Клаба и других героев эфира, так, например, Крем Хрусталев, а мне свои каперы, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз, Верета Юшкинс, Рекорд Пати, Женя Балдин, Колбасный Цех, Диджей Гвоздь, Леди Вакс и еще много-много интересных и персоналей, и их шоу, и подкастов в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание. Я Тим Вокс, превоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Релиза расскажу вам о свежайших треках с мировых танцевальных лейблов. Если хотите их обсудить, забегайте ко мне в телегу Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Прямо сейчас на «Рекорде». Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

0: Алоха, амигос! Зовут меня Тим Вокс, и власть у меня данной. Я открываю новый эпизод рекорд-релиза, где в ближайшем часе поведаю вам о тех треках, которые мировые танцевальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Мы все дело подхватили с музыкальной команды Радио Рекорд и в селекцию собрали. Но прежде чем мы начнем, давайте соберемся у меня в телеге, называется она Тим Вокс, и будем обсуждать сегодняшние композиции из рекорд-релиза. Прямо сейчас мы стартуем его вместе с Полисом Пэрис и Майот Вологда. Неожиданная, очень любопытная коллаба от ребят. Релиз стоялся 17 июля на лейбле Random Crew и Диско-клуб. Интересно, что проект Полис и Пэрис связан с переосмыслением классических мелодий в современном электронном звучании, а в основе этой работы лежит легендарная песня «Вологда». По словам участников проекта, это своеобразный музыкальный мост между поколениями, где знакомая всем мелодия получила новое клубное прочтение. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Полис и Пэрис «Майот Вологда».
1: Рекорд-релиз.

0: вместе с композицией «Alane» от Афроджека и Jill Blaze. Да, друзья, трек официально вышел 17 июля на лейбле Spinning Records и стал современным переосмыслением культовой композиции «Alane, Alane» группы Пола Криса. 18 для Афроджек — это очередное сотрудничество с его давним соратником Jill Blaze, а для поклонников EDM — возвращение одного из самых узнаваемых европейских мотивов в новом фестивальном звучании, так, наверное, скажу. Еще до релиза трека активно обсуждается в профильных EDM-сообществах как одна из главных новинок недели. Ну а прямо сейчас, друзья, давайте заценим и мы ее. Афроджек, Jill Blaze, Alane.
1: Рекорд

0: Релиз стоял 17 июля в рамках нового EP Алока «Rave the World» на собственном лейбле «Rave the World Records». Это особенно важный релиз для бразильского продюсера, потому что вместе с ним Алок официально запустил свой новый музыкальный импринт, который должен стать платформой для его экспериментального и более жесткого клубного звучания. Но это по его словам, будем посмотреть, что называется. Сам же EP артист описывает как начало новой творческой эры в своей карьере. Ну а прямо сейчас давайте послушаем вместе с вами в рекорд-релизе его новое творение «Алок Around».
1: Record release. Do you wanna get high? You there? Do you wanna get higher? I said, do you wanna get higher?

0: в свою очередь, продолжает фирменную линию Бориса. Гипнотический грув и минималистичная структура и мощная клубная энергетика. Ну и прямо сейчас я предлагаю вам дать на зацен его свежее, их, точнее, свежее творение. Борис Брач, MC Flipside, Dirty Beat.
1: Рекорд-релиз.
2: I wanna bring it back to a dirty beat. I wanna bring it down to a stripped down bass line. Here we go.

Следующая же новинка в рекорд-релизе будет 6AM от Bijou, Chami и Mikla. Трек вышел 17 июля на лейбле Do Not Duplicate. Для Bijou это одна из самых громких, наверное, коллабораций последних лет. А в саппортерах Lucas & Steve, Alok, в день релиза Oliver Heldens, Don Diablo, Magwai и Firebeats. Презент же трека состоялся еще в прошлом году на одной из крыш канадского Calgary. Итак, прямо сейчас в рекорд-релизе Bijou, Chami и Mikla. 6AM. Рекорд.

0: Это рекорд-релиз, друзья. И здесь у нас продолжение Тиесто, Калеб Арредондо, Эко Сакс Финале. Да, друзья, релиз стоял 17 июля на лейбле Musical Freedom. Калеб Арредондо — один из, из молодых артистов, которых Тиесто активно поддерживает в последние годы. А эта коллаборация стала для него серьезным шагом вперед. Интересно, что трек строится вокруг саксофонной партии, что придает ему особенно летнее и фестивальное настроение. Лично, по моему мнению, Тиесто, Калеб Арредондо, Эко Сакс Финале.
1: Рекорд. Релиз.

0: Ну и в финале сегодняшнего эпизода рекорд-релиза, друзья, мощная коллаборация от Бенни Бенасси, Мэтт Сассори и Дани «Every Single Day». Релиз 17 июля на лейбле Division. Для Бенни Бенасси это еще одна встреча с современной тек-хаус-сценой. Мэтт Сассори продолжает, в свою очередь, укреплять статус одного из самых востребованных продюсеров последних лет. Вокал Дани добавляет треку узнаваемую эмоциональную глубину, а сама работа уже успела получить поддержку Дэвида Гетты, Оливера Хелденса и Афроджека. На самом деле, справедливости ради, отмечу, что эта композиция была выпущена еще на самом первом Бенни Бенасси. Ну а прямо сейчас, собственно говоря, у нас новое прочтение 2026 года этой работы. Напомню также, что все предыдущие выпуски рекорд-релиза и рекорд-клаб-шоу смело ищите в телеграм-каналах плейлисты «Радио Рекорд» в моей личной телеге «Team Vox», а также этот новый эпизод совсем скоро мы дропнем в интернете. Далее по расписанию. Сегодня понедельник, начало недели, а значит в следующем часе трансмиссии, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии диджея Фила. Ну а я, Team Vox, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios amigos. Пока.
1: Рекорд-релиз.

Если вы были сейчас внимательны, то наверняка заметили, что у нас появилась дополнительная скрипка. Главная солистка сегодняшнего шоу — Юлия Бунина, вместе с которой мы сегодня

сессия. И при этом заканчивается наше совместное лайв-выступление вместе с Юлией Буниной, замечательной скрипачкой из Рязани, с которой мы неоднократно выступали на всех самых больших фестивалях и трансмиссии, и остальные. Юль, тебе большое спасибо.

круто, если вы ее скачаете себе и завтра же проснетесь, а у вас на вашем айфоне или андроиде свежий выпуск радио-шоу «Трансмиссия». В следующем часе услышимся.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: большой привет.
1: Филипп, привет, и всем, кто сейчас с нами, тоже огромный привет.
0: И не только сейчас, потому что люди потом будут слушать записи, и, в принципе, они всегда будут с нами. Расскажи, как тебе проходит лето. Я знаю, что ты недавно была на замечательном острове Бали.
1: Да, была в этом году.
0: Ну, давай мы тебе позавидуем, давай. Расскажи, как там.
1: Это было прекрасно, я вам хочу сказать. Мне понравилось все. У меня не осталось никаких негативных впечатлений от этого путешествия.
0: Я бывал на Бали и выступал там. И это действительно очень классное место. Единственное, что когда я первый раз туда летел, я думал, что я прилечу как на остров Баунти, где вот буквально шоколад Баунти, кокосы, вот это все. А оказалось, все гораздо более приземленнее. На улицах куча молодежи, которые пытаются у тебя утащить сумочку и так далее. Я-то понял, ну нормально тут.
1: А, кстати, я таких не встретила.
0: Не встретил, потому что они работают, Юля, под прикрытием. Ты, значит, что тебе больше всего понравилось на Бали? Вот когда говоришь Бали, что у тебя всплывает в голове?
1: Океан. Океан, да. Вот это
0: закаты.
1: Мощь, закаты, рассветы, природа потрясающая. Мне еще очень понравились, кстати говоря, люди. Вот ты говоришь, что встретил таких людей, а вот мне мой приезд попались очень приятные, вежливые, тактичные, какие-то душевные, и мне прям это очень
0: просто зависит от того, насколько дорогой у тебя был отель, понимаешь? У меня был не очень дорогой, поэтому я жил как раз с ребятами, которые готовы были утащить у меня сумочку. Ты, видимо, жила там, где... Там же есть зона Кута, по-моему, или как называется, которая прямо огорождена.
1: Ну, Садуа, туда... да, вот
0: да, да, да, и туда не пускают местное население.
1: Да-да-да,
0: просто так.
1: Поэтому нам было спокойно.
0: Расскажи, что у тебя происходит с музыкой. Ты периодически выступаешь с ребятами, с музыкантами. Ты пока рассказывай, а я пока песенку следующую поставлю.
1: В музыке этот год происходило довольно-таки много. Было много сыграно классической музыки. Также, да, мы выступали с ребятами. Но по поводу вот записи треков в этом году как-то получилось не очень много, но много разослано, скажем так, павок скрипичных ребятам. Надеюсь, что все у нас в итоге реализуется со всеми, с кем мы задумали новые идеи. Ну и, может быть, еще что-то новое появится, яркое.
0: Скажи, вот когда особенно ничего не записывается, это потому что, ну не знаю, не доходят руки, занята выступлениями с оркестром, или много слишком ездишь по Бали? Как это так получается? Как так получается? Ну, как ты это сама чувствуешь?
1: Ну, вот по Бали хотелось бы чаще ездить. Побольше времени, вот. Но сама чувствую, что да, в этом году как-то у меня чуть-чуть был уклон. Было много именно выступлений классических, не только с оркестром, но и мы в этом году много выступали с моей коллегой, вот, пианисткой Татьяной Мозиной и еще с другими девчонками. Вот, и как-то так вот получилось, что вот было нужно именно вот классическая музыка. И, наверное, из-за этого как бы немножечко душевные силы перенаправились туда. И мне вроде бы и хотелось, и даже где-то меня ребята ждали, вот мы как бы, да, новой работы, а мне просто иногда не хватало...
0: Это такая, ребят, я на Бали. Можно я спокойно от вас от всех здесь отдохну, пожалуйста? Звоните мне через год.
1: Вот, и вот да, наверное, вот чуть-чуть мне не хватало именно каких-то душевных сил, хотя желание не пропало все это делать, вот, но, видимо, надо как-то немножечко ресурсы распределить по-другому.
0: Ну, наверняка ты съездил на Бали, впечатлилась закатами, океаном и... в более-менее ближайшем каком-то обозримом будущем что-то может от тебя родиться. Юля, еще
1: да,
0: большое тебе спасибо за то, что ты сегодня к нам зашла, порадовал нас своей замечательной скрипкой. Если есть что сказать людям, кому нравится твое творчество, можешь сейчас пожелать всем слетать на Бали или еще куда-нибудь.
1: Я, во-первых, благодарю Радио Рекорд и тебя конкретно за гостеприимство.
0: Спасибо.
1: Очередное. Это очень приятно. Всегда бывает в Питере заглядывать к вам на студию и немножечко творить. Вот. А всем тем, кто нас слушал, будет слушать и, надеюсь, будет оставаться на нашей волне музыкальной, Желаю ярких впечатлений, положительных обязательно. Вот. И желаю всем нам мира, спокойствия, гармонии и благополучия.
0: Это была Юля Бунина здесь вместе с нами. Юля, тебе большое спасибо еще раз. Периодически, ну, раз в полгода мы здесь с тобой встречаемся примерно, да? И...
1: Ну вот, кстати, раз в год в этот раз.
0: Теперь
1: раз в
0: год.
1: Я в том году была летом, а вот...
0: Ну и на зимние каникулы периодически тоже приезжаешь. Вот. Это была Юля Бунина. Еще раз напомню, что запись нашего выступления сегодняшнего можно найти в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Юль, тебе большое спасибо.
1: Спасибо огромное.
0: Друзья, я продолжаю для вас играть свой микс. Плавненько будем ускоряться. До аплифта дойдем.

кстати, друзья, хочу сказать отдельное спасибо двум городам, в которых я выступал недавно. Это Чебоксары и Петрозаводск. В Чебоксарах проходил фестиваль Суров

0: людьми. Всем пока.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
3: Привет всем слушателям «Радио Рекорд». Ника Гарсия открывает сегодняшний микс треком «Feelings», то есть «Чувства». Музыка разговаривает с нами через ощущения, даже если в ней есть слова. Для кого-то подобное звучание может оказаться холодным пространством бесконечного космоса, а кто-то окунется в яркий свет солнечного пляжа. И в том, и в другом случае это будет личное путешествие, в которое мы отправляемся в течение ближайшего часа. Напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино, публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него. Это «Рекорд Клаб» с «Кефиром».

Музыкант с лаконичным именем Пол, определяющий свою принадлежность к Аргентине, только что был представлен треком Fresh Air, то есть свежий воздух. Именно легкость восприятия привлекает меня в подобном звучании. Никакого принуждения, только крылья фантазии и бесконечный полет. Далее встречаем органичное продолжение общего настроения в виде трека Mood Swings от диджея Леони. Слушайте музыку хорошую, а жизнь сделает все остальное. Мой девиз радио от слова радовать, и с вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Гонза Понсе продолжает мой микс треком «Кобра». Также напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Вы слушаете Рекорд Клаб с кефиром.

Треки приходят и уходят, исполняя свою главную цель – быть услышанными. В своих миксах я стараюсь делать так, чтобы треки и песни не повторялись. Это дает ощущение сродни тому, когда танцевальная музыка только стала активно проявляться в пространстве, неся ту самую новизну ощущений. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной. Это «DJ Кефир».

Еще больше позитивного хаус-саунда вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Chill House, VIP House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Отзвучал красивый трек «Отголоски нас». Чем наша жизнь окажется для последующих времен и поколений? Сможем ли мы сберечь знания, опыт и жажду развития и познания себя и всего окружающего? Оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это DJ Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег DJ Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи, с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.